просто виглая глоста. И утекай кое золото смерть отзели играм. Хера руку тук шагай со вещь пикоем, то вам устой по вельям. Лайс мания трутолюма, искорись гайс. Ля лай соли сторс глосту того вина, мир клей бонус мань. Пазер из аукшн, цик мене шин лялс. Ради тика цувак, скойс ля ину курсеть. И заверло бог, издел вина тика смайда. А с тебе гайда, позастейп надо ути, опа. Изменись, а сом мяс, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мяс. Изменись, мол, сядя, семияк мы тенью зями свисим. Дуть, соу руку, мать, персули, друши, прикша. Пад, да сазмусим, палец, путь и клюс. На